кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

101.6 FM. Алиса Плюс.

танцевал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

Я пишу твое имя на мокром окне, дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: С добрым утром!
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Учебный год не за горами. Гентара Мебелес позаботится об уютном старте. Только до 1 сентября в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 30% на матрасы Лавиатон. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaraMebelis.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
5: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Пора отпусков продолжается, но, к сожалению, это не только море, солнце и новые места, иногда это еще и повышенное внимание мошенников. Пока турист радуется недорогому жилью, бесплатному Wi-Fi или удобному QR-коду, кто-то может уже считать чужие деньги. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня практичные советы будут от банковских экспертов. К примеру, вы нашли жилье подозрительно дешево, а хозяин просит срочно перевести предоплату напрямую. Лучше остановиться и все перепроверить. Бывает, что таких апартаментов и вовсе не существует. И особенно важно не торопиться и не переходить по незнакомым ссылкам. Теперь представьте аэропорт, кафе или гостиницу. Телефон видит несколько сетей Wi-Fi, и одна из них называется почти так же, как официальная. Подключились, и вроде все работает. Но через такую поддельную сеть мошенники могут попытаться выманить логины и пароли. Поэтому через общественный Wi-Fi лучше не заходить в интернет-банк и не вводить важные данные. Отдельная ловушка – QR-коды, тему которых мы уже затрагивали. Они сегодня повсюду, но если поверх настоящего кода наклеен другой, после сканирования можно попасть вовсе не туда, куда собирались. Перед оплатой обязательно посмотрите, какой сайт открылся и кому именно вы собираетесь переводить деньги. Ну и классика путешествий – цена, которая внезапно становится другой. Такси, экскурсия или другая услуга могут обойтись значительно дороже, если стоимость заранее не оговорена. Поэтому лучше пользоваться официальными приложениями и до начала поездки или услуги уточнять окончательную цену. Главное правило простое. Если вас торопят, пугают или обещают слишком выгодное предложение, не спешите платить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Привозите из отпуска только хорошие впечатления.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 29 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет переменно облачной, осадков в прогнозе нет. Ветер юго-восточный в порывах до 12 метров в секунду. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: а размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Smaizniekus Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: «Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: учебный год не за горами. Гентара Мебелос позаботится об уютном старте. Только до 1 сентября в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 30% на матрасы Лавиатон. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gentaromebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmes.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Я приветствую всех и каждого слушателя радиостанции «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда, в это время в нашем эфире программа «Диалог с городом», где представители даугавпилсских структур самоуправления, представители власти приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями города. У жителей есть возможность звонить в прямой эфир по номеру телефона 654-2500 и задавать вопросы нашему гостю. Сегодня депутат Думы, председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов в нашей студии. Здравствуйте, Валерий.
3: Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие.
2: С какими вопросами к вам можно, Валерий, обращаться? Что входит в вашу компетенцию как председатель комитета по городскому хозяйству и развитию?
3: Ну, уже само название свидетельствует о том, что основная работа – это по хозяйству и по развитию.
2: По развитию.
3: Но не откажусь принять, помочь рассмотреть и найти решение также по другим вопросам, которые, может, мои коллеги лучше меня знают. Да? Так что я открыт к диалогу, да, с городом и...
2: Приглашаем.
3: Говорят, пожалуйста.
2: Тогда да. Приглашаем наших радиослушателей присоединяться в течение 30 минут. 654-2500, номер телефона прямого эфира. Как Даугавпилс справляется с ликвидацией последствий бури?
3: Ну, всем известно, что 22 августа наш город не прошло мимо того события, которое происходило не только в Латвии, но и у наших соседей в Литве. Я считаю, Даугавпилс, ему повезло. Есть такие несущественные повреждения крыш на муниципальной собственности. Есть упавшие деревья. Вот тут самая, с моей точки зрения, большая проблема. Повалило где-то около 380 деревьев. Да? Они убираются в приоритетном порядке. Но сперва освобождались проезжая часть, дороги. Потом мы снимали упавшие деревья, ветки с крыш домов. В том числе по мере возможности помогали и частному сектору. Потом приступали к расчистке тротуаров и пешеходных дорожек. Потом будут расчищены парки. Ну и в самом конце это наш лесной массив, где ни движения транспорта, ни людей несущественно. Да? Но это, конечно, расходы, которые государство не компенсирует. Мы уже так обобщили информацию для подачи на возможную компенсацию этих расходов. И самый такой неприятный момент, общаясь с руководителем МАБИ Карташуна, это валились деревья на кладбищах, и они существенные, много памятники, да, пострадали. И это как бы надо нам восстанавливать. И я думаю, люди не знают, что это очень недешевое удовольствие. Да, но мы справимся. Насчет электричества были моменты, но они не такие существенно негативные, как, например, в соседних наших городах, да, там Якопилс, Ливан, где, извиняюсь,
2: Прейли,
3: да, пару суток не было электричества, да. Проактивно после этих событий, уже в понедельник, председатель Думы собрал, скажем, оперативную комиссию из руководителей муниципальных структур с просьбой оценить необходимость и возможность закупа дополнительных генераторов. Да, это в первую очередь касается критической инфраструктуры. С моей точки зрения, это, конечно, водоканал, канализация. Да, без воды людей и канализация оставлять это совсем некрасиво. Специалисты должны оценить эти мощности необходимые, чтобы, ну, в дальнейшем, конечно, это будет случаться, да, когда мы не знаем, но 2 года назад что-то похожее было, да, но мы должны быть готовы сами обеспечить те базовые потребности наших жителей. Ну и в случае необходимости, если нам не надо, конечно, помочь нашим соседям.
2: Вы сказали про памятники. За чей счет планируется это восстановление?
3: Ну, за счет самоуправления.
2: То есть если у кого-то на кладбище пострадал памятник самоуправления?
3: Это спорный вопрос, но как бы кладбище – это территория самоуправления, растущие там деревья, ну как бы собственность самоуправления, да. Убирать подчистую деревья – это тоже не выход, да, но в таких экстренных ситуациях, но будем смотреть. Приоритетно, конечно, мы должны помочь.
2: Куда обращаться людям, если они вот сегодня приходят, констатируют.
3: Ну, кладбище у нас обслуживают предприятия Сиэлаби Картошина, да, да, они производят и мониторинг. Это не только те деревья, которые упали и повредили, да, но и те, которые, скажем, уже в таком предаварийном состоянии, да, они в работе с УКХ, они рассматривают этот вопрос, и при необходимости, если мы констатируем, что дерево потенциально опасно, это не только кладбище, но и, скажем, городская территория, его, конечно, надо будет убирать.
2: Ну, да? Что касается вот деревьев, человек видит в окно, что вот опасное дерево, да? Куда, в принципе, ему обращаться правильнее всего, оперативнее всего?
3: Это все зависит от той земли, где находится, в чьей собственности она находится, где находятся деревья. Если это полностью частная территория, в любом случае надо обращаться в управление коммунального хозяйства. У нас есть штатная единица лесника, который выйдет, осмотрит и даст свое заключение, разрешение на спил дерева. В случае, если растет на территории и угрожает, скажем, жилищу или жизни, здоровью людей, у которых небольшие доходы, из своего опыта я рекомендовал бы рассмотреть возможность обратиться в социальную службу. У нас там есть хорошее такое пособие, как в кризисных ситуациях, да, которые человек не мог предвидеть. Да. Я думаю, можно найти выход и в этом случае. Если растет на городской земле, это тоже надо сразу обращаться в УКХ. И то же самое процедура. Лесник осмотрит, да, заключение, и самоуправление за свой счет его спилят. И такой третий, наверное, случай, когда дерево аварийное или упавшее находится на территории жилых домов. Это надо тоже моментально обращаться в обслуживающую организацию, это ПЖХ в основном, да, и они, как управляющие, они должны организовать этот процесс и убрать это дерево, да. И тут, конечно, очень внимательно, есть разные мнения в отношении деревьев, да, но когда они, не дай бог, падают и повреждают уже собственные,

0: тополя знаем, да, на дамбе нашей в городе, ну, они отжили свое, и они очень опасны. Также березы падают. Может, специалисты могут подсказать, какие именно деревья стоят, да, и с этих денег, которые мы выручаем за продажу пиломатериалов, да, вот устанавливают потихоньку зеленую зону.
1: Главное решить это, что мы будем делать до того, как мы потратим эти деньги, а то мы их сейчас в бюджет...
0: Нет, потому я говорю, это нам надо знать, что мы можем садить, что более эффективно будет.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: У нас в студии Валерий Кононов, и радиослушатели присоединяются посредством телефонной связи. В наушнике Валерий будет слышно. День добрый, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Я уже звонила по этому поводу и, как говорится, говорила с Элкнишем. Вот. Будем говорить так. Я живу в пятиэтажке на пятом этаже. У меня угловая квартира. И на углу нашего, вот как раз вот моего дома, две березы. Одна уже нагнулась. От дома метр дистанции, вот которая нагнулась. Если она вдруг упадет, то поднимет фундамент. Это одно. Рядом стоит другая береза. Она ровная, хорошая. Метра три от дома. В этот раз ураган шел одной стороной. То есть меня прошел мимо, в другую сторону.
0: Пронесло,
3: а если так, будет с другой стороны, то вот эта береза, которая 3 метра от дома, все ветки будут в мои окна. То есть береза уже переросла крышу, она высокая, она ровная. Но наверху вот эти ветки, которые ветвистые, вот как бы, вот они больше вот именно и пугают.
0: Какой
3: когда
0: адрес
3: я обратилась в домоуправление по поводу, что делать, если вдруг вот разобьют стекло, вот именно попадут вот ветки в квартиру. Мне сказали, страхуйте квартиру. Это все будет только за ваш счет.
0: Ну, это насчет страховки. Во-первых, назовите, пожалуйста, адрес, чтобы знать.
3: То есть, что делать?
1: Назовите, пожалуйста, ваш адрес.
0: Назовите, пожалуйста.
3: Ятнику 80А.
0: Ятнику.
3: Второй вопрос. Мне сказали в домоуправлении, собирайте, пишите заявление, собирайте 51% с дома. Вот я живу в первом подъезде. Какой интерес у четвертого подъезда ставить подписи? Им эта береза не мешает, она мешает мне. Моим соседям, которые в моем подъезде живут. То есть, понимаете, вот именно тоже тут как-то вот со своего подъезда я соберу подписи. А вот остальные три подъезда, они при чем?
0: Я понял ваш вопрос. К сожалению, да, я не смогу вас сильно обрадовать по отношению этих 51% подписи. Закон регулирует такую процедуру. Да, как бы обслуживающая организация обязана организовать этот процесс. Да. Там уже все зависит, как люди, собственники договорятся между собой, да, чтобы убрать данную аварийную, с вашей точки зрения, березу. Второй момент. Рисковое страхование, скажем, жилья, оно недорогое. И тут я, в принципе, соглашусь с этим советом. В случае каких-то неприятностей, да, страховка, она, возможно, покроет потенциальные расходы, которые могут возникнуть. Да? Но основное решение – это решение голосования собственников квартир. Рекомендую вам просто письменно обратиться в обслуживающую организацию с данным вопросом, и пусть они занимаются теми действиями, которые не обязаны по закону. К сожалению, это такое правило есть.
1: Еще один вопрос из эфира. Добрый день. Так, здесь что-то не получилось. 654-2530, номер телефона в студии. Валерий, в последние дни одной из самых обсуждаемых тем стало решение Даугавпилсской думы повысить арендную плату за муниципальное жилье с 30 центов за квадратный метр до 70. Как бы хотелось бы понять, почему дума пошла на такой непопулярный шаг, почему увеличение в два раза, даже больше. Как так получилось?
0: Ну, тут очень много аргументов в пользу и в поддержку принятия данного решения. Это, скажем, не с бухты-барахты. Хочу разделить такой информационный по блокам. Это первое, юридические вопросы, что касается обхозяйствования жилья, которое находится в собственном.

0: мастер самоуправления. Во-вторых, это блок экономический, да, тоже рассматривалось. И третий, ну, скажем, такая ответственность между собственниками и арендаторами, да, за то, что уже сделано, будет сделано, эти улучшения, которые пользуются очень многие, да. Первый блок юридический, да, есть такой mandatus исчердашенс новершенс ликумс, да, он относится к использованию бюджета самоуправления, и оно должно быть максимально эффективным. Второй блок – экономика. Это те деньги финансовые, которые самоуправление вкладывает в содержание своего жилого фонда, в том числе и неприватизированного, да, и которое, ну, к сожалению, не занято. И эти суммы очень большие. Мы, например, только с ПЖХ на содержание текущей квартиры заключаем договор в год на 600 тысяч. Да, и плюс идут те суммы, это миллионы, на те улучшения, которые мы финансируем в виде софинансирования. Это энергоэффективность, это, скажем, улучшение лабия Картошина, да, прилегающих к домам территории. Да, и если собственник, и тоже мы переходим в третью, это такая справедливость, если собственник жилья, он оплачивает все эти расходы и свои средства, да, помимо квартплаты, то арендатор, он в основном эти суммы не оплачивал, это не включалось в счета. Ну и самоуправление за счет других жителей, да, в том числе, еще повторюсь, что собственник платит налог на недвижимость, он же платит налог по доходности населения, и это составляет вот доходную часть бюджета. И тут надо найти компромисс, это сумма 0,70, это никакой прибыли самоуправления тут не закладывает, не несет, это мы смотрим на будущее, что мы должны выполнять свои обязательства, уже взятые, и беря во внимание те процессы, которые идут с программой «Алтум», тоже софинансирование предусмотрено со стороны самоуправления, чтобы эти программы были, ну, более интересны для жителей.
1: Валерий, можно? Сколько семей сегодня в Даугавпилсе арендуют квартиры?
0: У нас, в нашей собственности, где-то 3500 квартир и чуть более 500, да, это меняется, это, скажем, то социальное жилье, да, которые люди получают, люди со статусом.
1: И вот эти 3000 квартир, человек, арендуя квартиру, до сегодняшнего дня платил 30 центов за квадратный метр и больше ни за что не платил, он не оплачивал счет по ЖКХ.
0: Абсолютно, конечно, с Максом. Тоже это две разные вещи, да, это платят все, да. А вот, скажем, на те инвестиции, которые самоуправление покрывало, они не платили. Где справедливость? И правильно, люди, собственники говорят, мы и налоги платим, и абсолютно, конечно, и инвестиционную часть. Да, и мы, ну, как?
1: Хорошо, а почему именно сейчас понадобилось вот это все?
0: Ну, поменять? У нас программа «Алтум» впереди, у нас еще остались обязательства минимум, я считаю, на года 3 по тем программам, где уже принято решение участвовать в софинансировании. Ну и тут как целесообразно ты будешь тратить деньги бюджета, то есть общие деньги горожан. И хочу, может, еще чуть забегая вперед, из этих 3500 квартир, вот, чуть больше 500 – это вот социальники. И социальники, люди со статусом…
1: Ну, за них самоуправление само и платит, да? В основном.
0: Есть пособие «Майо Клюпабл».
1: Да,
0: да,
1: ну, есть пособие.
0: Точно, ну, так простым языком говоря, им абсолютно все равно, сколько это будет арендная плата, да? Это покрывает 70% самоуправления и 30% государства. Да, и тут им абсолютно все равно, да. Но остальные люди там анализ проводили, да, это не богачи, это там, не, скажем, миллионеры, которые живут в муниципальных, да, но это подорожание где-то на 50 квадратных метров квартиру, это где-то, ну, 20 евро, да. Но учитывая, что уже есть блага, которыми многие пользуются, да, и частично еще будут впереди блага, которые люди будут пользоваться, да, и ну, тут какая-то социальная справедливость должна быть. Что касается, забегу немного вперед, социальной группы, да, которая получает и имеет право получать пособие на жилище со следующего года, как доложили нашим социальной службе, поднимается та планка доходов, до которого ты можешь претендовать. Да, и это расширит. Сейчас пока трудно сказать, насколько, да, люди, майсами, расширится круг получателей этого пособия. Да, ну и тем более маленький интерес. Еще раз повторю, что 30% от уже, допустим, повышенной суммы мы получим от государства.
1: Мы продолжаем. Валерий Кононов в нашей студии. Останемся в рамках этой темы, но выслушаем нашего следующего радиослушателя. Добрый день, здравствуйте.
2: Алло, добрый день.
1: Добрый день.
2: Скажите, хотел вопрос задать по городским гравийным дорогам.
1: Да.
2: Скажите, когда у нас в городе будут достойно содержать гравийные дороги?
0: Содержать или асфальтировать? Или то, и то?
2: Алло. Именно содержать. Дороги в очень плохом состоянии, гравийные, постоянно разбитые, стиралки, ну, вот это вот.
1: Ну, назовите одну дорогу, вот самая, которая неприятная для вас.
2: Улица Венстов, от Оглонов до Вишки, потом Сливовая улица, Каштановая. Ну, в основном все эти дороги, где гравийное покрытие, там, ну, постоянные какие-то выбоины, ямы.
0: Спасибо за информацию, конечно, это я передам руководителю коммунального управления, но смотря на эти планы, которые мы выполняем, я считаю, удачно по грейдированию и отпуток, Лешина, это противопыльная обработка, ну, количество жалоб существенно уменьшилось от людей, да, и на эти адреса я понял, где это находится, мы обратим дополнительное внимание. Спасибо.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Еще вопрос из эфира. День добрый. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Добрый день.
4: Пожалуйста. Я звонила как-то в июне месяце, по-моему, и до сих пор никто ничего не делает. Я по вопросу вот на территории 10-й школы. Высокое дерево, там множество сухих веток, очень большие крупные ветки на фоне неба даже выделяются, и никто ничего не делает. Мне Голубев позвонил после передачи, и на этом все заглохло.
0: Господин Голубев очень ответственный человек. Если до сих пор что-то не получилось в июне месяце, значит, на это есть объективные обстоятельства, но я вам лично обещаю, мы с ним переговорим насчет этого вопроса. Да, ускорить, если есть основания юридическое и, скажем, формальное, да, разрешение на вырубку, это будет сделано.
1: Но все-таки территория школы, дети...
0: Да, нет, вот это приоритет. Это приоритет, да. Мы переговорим с господином Голубевым.
1: Спасибо. Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Скажите, пожалуйста, я велосипедист, да, и езжу часто в Ригу. Но, к сожалению, на железнодорожном вокзале нету велосипедных держателей. На автовокзале тоже самое их нету. Почему так? Спасибо большое.
1: Спасибо за звонок.
0: Спасибо, это что-то такое новенькое, я извиняюсь, для меня. Я выясню с Даугавпилс Сатексма, да, и надо пообщаться уже, скажем, с приватизированным автобусом Паркс. Да, это не такие деньги, чтобы не обеспечить хотя бы частично возможность для велосипедистов. Спасибо за информацию. Я первый раз, честно говоря, за всю свою работу в самоуправлении о такой проблеме слышу. Спасибо.
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Добрый день.
6: У меня такой вопрос. Самый центр города, где банк Луминор, Цветочная, 48. Вот кто бы заглянул во двор, что у нас творится? Я уже Лачкишу зазвонила, и Андрею звонила. Все говорят, это частная территория. Ну хорошо, это частная территория, когда ко мне кто-то приходит, они в шоке в таком от этого двора. И, ну, неужели нельзя тогда частника что-то заставить, что-то сделать?
0: Тут надо конкретно смотреть, какая часть двора относится к конкретному дому. Но еще раз повторюсь, уважаемые жители, на протяжении многих лет до того, как мы приостановили программу, существовала программа софинансирования по благоустройству дворовых территорий. В том числе это замена асфальтового покрытия и другое благоустройство. Дума софинансировала стоимость данных работ в районе 70%. Я нигде не слышал, что в Латвии была бы такая сумма софинансирования. И люди потихоньку, они поняли выгоду от этого, да, и потому эта программа очень востребована была. К сожалению, я не хочу никого обидеть, но это недоработка самих собственников жилья. Как-то где-то, может, не слышали, проморгали, не смогли договориться, что часто бывает, да. Но, к сожалению, сейчас какое-то софинансирование, на, в том числе, возможно, на данные работы, они возможны только при участии в программе «Алтум». Я думаю, тоже приняло политическое решение финансировать по выбору собственников те работы, которые не входят в проект «Алтума». Да? Поинтересуйтесь, пожалуйста, в ПЖХ, если ПЖХ обслуживает ваш дом, но если нет, вашу обслуживающую организацию.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Валерий, еще один звонок, потом вернемся к муниципальному жилью. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый.
7: По поводу Первомайки и 8-го списка избирателей.
1: Угу. Про это
7: тут недавно был инцидент бус с рекламой,
1: да, да, да,
7: на пересечении Авеню и Тарту,
1: да,
7: стоял на парковке, но преграждал пешеходом движение, потому что никто не видел, выходишь, машина чуть не сбивает. Как можно было поступить?
0: Я в курсе этой проблемы, я Facebook просматриваю. Так не должно быть, даже если все формально соответствует правилам дорожного движения. Обзор в любую сторону не должен быть нарушен. И эта проблема, она на заметке у коммунальных служб. Пригласим специалистов с транспортной комиссии. Тут хотя бы, чтобы обзор сохранить, ну, нельзя было так ставить, да. Но я думаю, там эти потенциальные политики, они сделали выводы и максимально быстро убрали. Да, это все-таки безопасность. Это безопасность пешеходов. Не должно быть. Надо смотреть, как, скажем, не разрешать таким вот бусиком перекрывать видимость.
1: Валерий, возвращаясь к недвижимости самоуправления, квартирам, которые самоуправление сдает жителям Даугавпилса, хотелось бы понять, может быть, можно было где-то эти деньги в другом месте поискать? Не брать деньги у тех людей, у которых и так их нету, нету денег купить свою квартиру, они вынуждены арендовать, здесь мы в два раза все поднимаем. Может быть, можно было какие-то другие варианты найти?
0: Другие варианты, ну, поднять налог на недвижимость.
1: Ну, на дорогую недвижимость, скажем.
0: Но это тоже не совсем справедливо. Человек, у которого была возможность построить или там благоустроить по-дорогому свою недвижимость, но он уже оплатил, да. И как-то налог, ну, я не считаю, честно говоря, что это справедливо. Во-вторых, как и говорил, было бы больше озабоченности, если бы за этих 3500 квартир большая половина была бы, да, скажем, социальных. Да, тогда, ну, там, ну, смысла нет. С одного кармана в другой и просто, ну, так, нервировать людей. Ну, к сожалению, такая жизнь, все дорожает. Например, если года 3 назад, я так среднестатистические цифры назову, но они дают основания проецировать, да, стоил ремонт, простой ремонт одной квартиры где-то в районе 3000 евро, да? Это даже, ну, косметикой трудно назвать. Это Дзиво Шнайдерикс, и то, скажем, за уши притянуто, да? То в этом году это уже больше 5500. И мы...
1: Это те, кто сейчас их получают, да?
0: Не да,
1: те,
0: но
1: кто...
0: мы должны подготовить по, скажем, мнению омбуда Латвии, да? Ты максимально должен предоставить жилье, которое годное к жилью, да. И это, ну, кто делал ремонт, он знает, что это стоит. Даже самые простенькие, да. И тут надо смотреть, что многие люди, может, поймут, что вот эти деньги будут целевым образом направлены на ремонт их арендованных квартир, да. Тут надо смотреть, что написано в договоре аренде, да. И там уже таких более дорогих капитальных ремонтов не предусмотрено, да. Ну, это ответственность арендатора. Еще один такой аргумент, но это не самое главное, это просто, ну, так, информационный материал. Зайдите на ССЛ. Вот я вот заходил, интересовался, я не говорю про более-менее такую хорошую собственность, где арендная плата свыше, скажем, коммунальных 200 плюс, да. Вот как-то наткнулся, однокомнатная квартира в Крыжах. Ремонт, ну, советский. Совсем уж там, ты знаешь, 80 евро плюс. И маленькая однокомнатная квартира. Ну, это не аргумент, это не оправдание, это просто информация к размышлению, что деньги общие налогоплательщиков, которые составляют бюджет, да, они должны быть более грамотны. Да, и тем более, ну, 30 центов мы повышали. Если раньше, когда был 1 евроцент, ну, формально надо было сделать, что госконтроль нам делал замещание, ну, тогда эти работы не стоили так дорого, и эту, скажем, разницу, которую необходимо было инвестировать, покрывали за счет городского бюджета.
1: Сколько сегодня жителей Даугавпилса ждут в очереди на получение жилья?
0: Знаете, я даже не назвал бы это очереди. У нас есть существенные излишки свободных квартир, да, которые, ну, они не востребованы. И хорошо, мы идем этим путем, я считаю, это очень правильно. Самые, скажем, убитые квартиры, да, идет оценка. Их оценка, конечно, рыночная, но она невелика. И выставляем на аукцион. Есть интерес, да. Второй момент, ну, социальное жилье тоже конкретно не буду называть, но в мыслях коллег моих, у меня есть подумать, как мы можем расширить круг людей, которые имеют право получить жилье, потому что у нас есть они, излишки. И самоправление, оно заинтересовано, чтобы человек, особенно если он нормально платит, может платить, да, занимать. Да. И в третий момент, что касается жилья, раньше была часть квартир, которые по закону нельзя было приватизировать. Да, и это, ну, было такое возмущение, непонимание среди людей. Слава тебе, Господи, государство приняло, наверное, год назад или с этого года, они сняли ограничения, и те люди, которые хотят приватизировать, да, они это делают, и это очень такой поток идет. Это тоже позитивно, ну, людям есть возможность. Да. Да, конечно, это оценка, да, это по рыночной стоимости. И с моей точки зрения, я тоже сталкивался с этим, что люди, которые во время аренды они вложили существенные средства для улучшения своих квартир, своих жилищ, да, и приходит оценщик, это не думский оценщик, да, это человек со стороны, который дорожит своим сертификатом, он оценивает, ну, к сожалению, как оно есть, да, и самоуправление как-то повлиять не может на него, и это нельзя, это незаконно. У самоуправления есть определенные рычаги при определенных условиях уменьшать на 30% ту оценочную стоимость, которую дал оценщик. И люди тогда, ну, они с удовольствием, да, и это очень хорошо. Как ни странно, не смешно, помню, лет 20-25 назад получить квартиру, это, ну, это должно было быть чудо, это должно быть такие жесткие критерии, да, и это был дефицит. Там каждую освободившуюся квартиру, ну, вылавливали, да, смотрели. То спустя вот это время, это, конечно, иммиграция, это, конечно, демография, это уменьшение численности жителей. Но сейчас вот они есть, да, и ну, подарить нельзя, это закон запрещает, да, но максимально людям, которые хотят улучшить жилищные условия, сделать ремонт. Пожалуйста, если есть вопросы, у нас очень компетентные кадры работают в квартирном отделе самоуправления. Да, обращайтесь, интересуйтесь, и в любом случае, я считаю, оптимальное решение можно найти.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2530, номер телефона в студии. Еще один телефонный звонок успеем принять. Здравствуйте. Добрый день.
8: Здравствуйте. Радио, спасибо. Краднику 82 жилец вас беспокоит. У нас дом 82, рядом была почта, сейчас там магазин. И против магазина уже раньше сделали хорошую стоянку. Ну и в этих заасфальтировали. И оттуда сейчас вот, когда дожди большие, вода текет и, ну, много под наш дом попадает. И у нас дома обмостку делали не так давно, лет 10 ремонтировали новую. И вот с этой со стороны, оттуда, где вода текет, земля садится, потому что под дом часть. Ну и намечен ремонт был этих уже 3 года, ну как-то тянут, ну надо нам менять трубы, которые идет в эти дождевая канализация через дом, но это дело другое. Этих ПЖХ планировали, ну главное, что разом около дома типа бывший асфальт такой, но он уже там не асфальт, а бордюры только остались и немного асфальта. Вот, а это принадлежит доме, земля, не дома. И вот они, по-видимому, не могут согласовать, кто с кем как сделать. Но надо сделать, чтобы как-то отмостка была бы, и это, вода от дома дальше отекала.
1: Спасибо. Спасибо
0: я
1: за ваш вопрос.
0: Я полностью согласен. И я переговорю с руководителем ПЖК, да, если они в курсе, это, если это ваша обслуживающая организация, и если это земля принадлежит самоуправлению, где необходимо провести эти работы, я не вижу юридических препятствий. Единственное, надо посмотреть, сколько это стоит и когда мы сможем обеспечить финансирование данных работ. Но чисто технический вопрос, что и как делать, спасибо за информацию. Я пообщаюсь с руководителем обслуживающей организации.
1: В этом году государство увеличило налог на отходы. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Чего нам ждать?
0: Ну, я скажу, это не в этом году, да, это сколько мне, дай бог памяти, лет 5 назад или даже больше было принято решение на уровне законодателей Латвийской Республики о постепенном ежегодном повышении налога на природные ресурсы. Это мы видим каждый год. 90 евро, 100 евро, сейчас 130 евро. Что это значит? Это значит то, что будет повышена плата за обхозяйствование отходов, да, и это не зависит от желания самоуправления. Это государственный закон, и, ну, скажем, идем к Европе, да, но, к сожалению, доходы жителей трудно оценить и сравнить с европейскими. Что касается второй части расходов по вывозу, да, захоронению отходов, что, в принципе, в компетенции рассматривать в городской думе эти решения, по увеличению принимается крайне осторожно. Максимально мы пытаемся посмотреть, где есть внутренние резервы. Да, и надо понимать, что основная часть расходов вот, по сборке мусора, по его обработке, это заработная плата и это энергоресурсы. И все мы прекрасно знаем, что буквально с начала этого года это взлетело на существенные суммы. Но пока мы смотрим, сможем ли мы где-то сэкономить. Да, государственная это налоговая политика, тут, к сожалению, никто ничем не поможет.
1: Ну, как вы считаете, самоуправление Даугавпилса сделало все для того, чтобы жители грамотно, например, сортировали мусор?
0: Ну, потихоньку время идет вперед, привычки людей меняются, да, например, акция по зеленой массе, да, тоже вот людям будет интересно, это весной и осенью. Мы каждый год проводим и будем проводить. Да, уже отношение, что надо только утилизировать зеленую массу, оно изменилось. Если раньше там был и бытовой мусор, и строительный мусор, и что там только не было, в последнее время, общаясь с руководителем АЦО, уже ситуация кардинально изменилась. Спасибо людям за это отношение. Во-вторых, есть у нас, можно сказать, два пункта приема. Первый – это в лигинишках сортированных отходов. Да, не все там принимается, там не принимаются бытовые, строительные, пластик, принимается дерево, шкафы, да, стекло, картон, и там есть и ограничения, и возможно что-то сдавать, и перед тем, как туда поехать, обратитесь телефонно, справки наведите, да, чтобы лишний раз не привезти то, что не примут. И там же в Лигинишках чуть-чуть дальше есть тоже сбор приема по зеленой массе, где люди, особенно, я думаю, актуально сейчас будет частная территория после бури, да, они могут, обеспечивая доставку туда, бесплатно сдать вот эту зеленую массу, это листья, сучья, и вот такую траву покос, да, доставляясь, и вас примут бесплатно. Да, и я считаю, это очень правильное решение. Надо думать, рассмотреть вопрос, может, еще где открыть подобные пункты сбора, потому что для жителей это бесплатно, а для самоуправления нам не надо вывозить потом стихийные свалки с лесу, с обочин дорог, да, что очень дорого. Да. И тут есть такие случаи, но потихоньку, помаленьку психология жителей в отношении мусора, оно меняется.
1: Будем собирать контейнеры, как обычно, вот для зеленой массы в городе поставим.
0: Это только что сказал, что эта программа она будет действовать.
1: По тем же адресам, да, имею в виду?
0: Это 100% по тем же адресам, где, как всегда, да, кубатура от 7 до 30 кубов. Там уже специалисты посмотрят, а где что. Есть такие просьбы рассмотреть дополнительные места по установке контейнеров. Тут надо быть очень осторожным, что физически уже этих контейнеров на время акции может не хватить. Да, ну, даже при всем желании, при возможности, это стоит денег для самоуправления, это десятки тысяч евро. Но если нету контейнера, ну что тогда обещать? Да, ну, что есть, то есть. Да. Но по тем местам, что было, это будет обеспечено.
1: Отлично. Спасибо, депутат Думы, председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов. Сегодня очень активно отвечал на вопросы жителей. Валерий, вам спасибо и всего самого хорошего.
0: Спасибо, уважаемые жители, слушатели. Спасибо, ведущие. До свидания.
1: Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся.
3: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
9: Длительная реклама.
10: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать.

0: ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Вот и пришла пора готовиться к школе. И дело не только в тетрадях, одежде или новых покупках. После летних каникул ребенку снова предстоит много сидеть, поэтому важно заранее подумать о его самочувствии. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня практичные советы будут от физиотерапевтов. Летом дети много двигаются, а с началом учебного года могут проводить за партой большое количество времени. Поэтому в первые месяцы ребенок может начать жаловаться на спину или шею. Чтобы привыкнуть к новой нагрузке, важно регулярно менять положение тела и делать небольшие двигательные паузы. Дома рабочее место тоже должно подходить именно ребенку. Стопы должны стоять на полу, колени согнуты примерно под прямым углом, спина опирается на спинку стула, а локти находятся на уровне стола. Если ноги до пола не достают, пригодится подставка. И периодически стоит проверять, не вырос ли ребенок из своей мебели. Если школьник занимается за планшетом или ноутбуком, экран лучше расположить примерно на расстоянии вытянутой руки, а его верхний край на уровне глаз или немного ниже. Это поможет не проводить весь урок, склонив голову к столу. И обязательно нужны перерывы. Примерно каждые 30-60 минут следует встать и немного подвигаться. Есть еще один важный момент – обувь. За лето ребенок вполне мог вырасти, поэтому перед школой проверьте, не стала ли она тесной. А вот если ребенок регулярно жалуется на боли в спине или шее, заметно сутулится, не может нормально выпрямиться или появилась асимметрия плеч и лопаток, это уже повод обратиться к специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть новый учебный год начнется легко и без лишней нагрузки.
1: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 29 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет переменно облачной, осадков в прогнозе нет. Ветер юго-восточный в порывах до 12 метров в секунду. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до 1 сентября в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 30% на матрасы Лавиатон. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebeles.lv для уютного начала нового учебного года.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость. Традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
1: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: сегодня, 29 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет переменно облачной, осадков в прогнозе нет. Ветер юго-восточный в порывах до 12 метров в секунду. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
5: Алиса Плюс.

Хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до 1 сентября в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 30% на матрасы Лавиато. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
7: Продлим лето хорошей музыкой.
8: Алиса Плюс.

Когда любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Каждый раз, когда вы собираетесь в дорогу, перед тем, как включить двигатель, лучше не забывать о простой привычке пристегнуться. У микрофона Юлия Сергачева сегодня практичные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. Причем ремень нужен не только водителю. Пассажиры на заднем сидении тоже должны быть пристегнуты. Распространенное мнение, что сзади безопаснее и ремень там не так важен, ошибочно. При резком торможении или столкновении тело человека продолжает двигаться вперед. И даже если скорость кажется небольшой, нагрузка может оказаться очень серьезной. Поэтому ремень безопасности помогает удержать человека на месте и снизить риск тяжелых травм. Не стоит забывать и о пассажирах. Непристегнутый человек при резкой остановке может удариться о элементы салона или даже травмировать тех, кто находится рядом. За непристегнутый ремень водитель может получить штраф от 30 до 70 евро. Если ремень не пристегнут у пассажира, такое же наказание предусмотрено для водителя, самому пассажиру грозит предупреждение или штраф в размере 15 евро. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пристегивайтесь, и пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Представитесь, взрослая женщина со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: teica, veiksmei, veiksmei, veiksmei.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim. Cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos

0: Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
2: Продлим лето хорошей музыкой.
3: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвис Майзник Слил Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Бархатцы – одни из самых неприхотливых цветов в саду. Они радуют яркими красками практически все лето. Но чтобы цветение было более пышным и продолжительным, растениям нужен небольшой уход. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных садоводов. Если на бархатцах появились увядшие цветы, их лучше регулярно удалять. Их можно аккуратно отщипнуть пальцами или срезать ножницами прямо под цветочной головкой. Оставшийся стебель при необходимости тоже можно немного укоротить. Осматривать бархатцы лучше каждые 2-3 дня, особенно в период активного цветения. Так вы сможете вовремя убрать увядшие соцветия и сохранить аккуратный вид клумбы. Конечно, иногда цветы увядают не только потому, что закончили свой жизненный цикл. На состояние растения могут влиять жара, похолодание, недостаток или избыток воды. Но в целом бархатцы довольно неприхотливы и редко страдают от болезней. Поэтому если хотите, чтобы клумба дольше оставалась яркой, не забывайте о простом правиле. Увидели увядший цветок, аккуратно удалите его. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши клумбы радуют яркими красками как можно дольше.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: 20% на матраси «Левіата». Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebeles.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksima.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята. Жизнь продолжается.
4: Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Максима, лай не кане трукто.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
2: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
3: Алиса Плюс.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад. Только все то,

0: Tā sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ar saņēmēju obšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmā. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Тыцу вейксмей, вейксмей, вейксмей. Тыцу вейксмей, вейксмей, яган.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
7: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
6: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
7: Код медицинского учреждения 00100280.
8: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
9: Алиса Плюс.

0: учебный год не за горами, Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до 1 сентября в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 30% на матрасы Лавиато. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице Лобби Паркас.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новый шотландский ретривер Берг.
1: Ух ты! Настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг!
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

засветит. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Август подходит к концу, а вместе с ним постепенно заканчивается и летний режим. Поздние вечера и более свободный график совсем скоро сменятся привычным осенним ритмом. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня практичные советы будут от психологов о том, как без лишнего стресса вернуться к привычному режиму, если он вдруг сбился. Первое, на что стоит обратить внимание – сон. Если летом вы привыкли ложиться и вставать позже, не стоит пытаться изменить все за одну ночь. Лучше постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения, чтобы организм успел привыкнуть к новому графику. Не менее важна физическая активность. Пока погода позволяет, старайтесь больше гулять, ходить пешком и проводить время на свежем воздухе. Регулярное движение помогает поддержать хорошее самочувствие и легче адаптироваться к изменению привычного ритма. Не забывайте и о питании. С началом осени не обязательно срочно скупать все витамины или искать способы поднять иммунитет. Гораздо важнее обычный разнообразный рацион, достаточный сон и регулярная физическая активность. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть последние дни лета подарят хорошее настроение и яркие впечатления.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Vienukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozols.meži.lv.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Учебный год не за горами. Гинтару Мебелос позаботится об уютном старте. Только до 1 сентября в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 30% на матрасы Лавиатон. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
2: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
3: 101,6 FM.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26-304-158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26-211-387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

0: направлений.
1: И действительно, в ближайшие 4 часа, друзья мои, все на радио Алиса Плюс для вас, для ваших близких. И сегодня 29 августа, последняя суббота этого месяца и, в принципе, последняя суббота летнего сезона. И мы по доброй субботней традиции как раз-таки собираемся на волнах 101.6 FM, чтобы добавить ярких красок в ваши выходные и близким донести все то, во всеуслышание, все те слова, которые им сейчас очень даже и необходимы. У микрофона Юлия Сергачева, курьер всего самого доброго, теплого и прекрасного, обещаю доставить. Присоединяйтесь, самое главное, можете просто слушать, отдыхая попутно, или заказывайте любимые песни, передавайте приветы и сообщайте о всех поводах, с которыми мы сегодня будем поздравлять. Способ номер один – это, конечно, дозвониться в прямой эфир 654-25-00, либо же 20-20-10-16. Пишите нам в СМС, в WhatsApp и Viber тоже. Наш сайт для поздравлений уже давным-давно открыт – alisaplus.lv. В этом часе паузы. Паузы будут, вкусные остановки, я бы сказала. С нами сегодня Донор Кинг. Всем прекрасных выходных, несмотря на то, что лето потихоньку собирает чемоданы, как не хочется. Где же на кнопку нажать, чтобы его остановить?

И первый праздник на поздравительных радарах Алиса Плюс маячит. Это день рождения. Алиса Плюс, доброго вечера, классных выходных. Вот спасибо отдельно за эти пожелания. Я хотела бы поздравить дорогую любимую сестричку Юрченко Верочку с днем рождения. Вера вас поздравляет, сестра Ольга Ивановна, причем от всей души. С днем рождения, дорогая. Желаю, чтобы твоя жизнь, она почаще приятно удивляла, приятными поворотами и событиями. Люди, чтобы были рядом. Те, которые близки твоему сердцу, на которых можно положиться. А в доме всегда будет смех, улыбки и, конечно, время для себя. Не болей. Пусть все хорошее, что отдаешь ты людям, обязательно в квадрате вам. Уважаемая именинница Верочка, возвращается счастье, тепла побольше и самых-самых радостных дней.

эфире программа поздравлений. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все в

0: 96А с направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Друзья мои, может быть, из вас 99% вот, готовить, ну, очень сильно любят. Но ведь есть 1% тех, кому хочется просто вкусно поесть прямо здесь, прямо сейчас, и чтобы без заморочек, без долгой возни на кухне, что-то потом еще мыть, что-то вот съесть свежее, мясное, горячее и вкусное. Это информационная остановка, и добро пожаловать в Донер Кинг, место, где каждый день готовят сочные кебабы, ароматные бургеры, свежие салаты, хрустящую картошку фри. Но это еще не все. В меню имеются донер-боксы, куриные крылышки, наггетсы, стрипсы, кесадильи, багеты и множество других вкусных блюд. Есть где разгуляться на любой вкус. Донер Кинг ждет вас не только в Даугавпилсе, но и давайте начнем с Красловы. Находится он по адресу улица Аронсона 5А. Телефон для предварительных заказов. Да, вы можете сразу заказать и не ждать. Приехать, забрать и наслаждаться. Контактный номер Краслава на связи. 22-44-88-48. Звоните, заказывайте в удобное для вас время, если не хотите ждать. А в Даугавпилсе Донер Кинг находится на улице Сакню, 21. Контактный телефон принимает заказы 28-08-05-00.
3: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера всем ведущим Радио Алиса Плюс, всем слушателям, всем причастным и прильнувшим к радиоприемникам, всем, кто на волне 101.6 FM. Эти последние летние деньки, хочется вот в них пожелать, чтобы настроение никуда не девалось, чтобы оно было хорошим, чтобы погода не подвела, чтобы не печалиться, и чтобы впереди осень со своими дарами и тихой красотой падающей рыжей листвы. Здесь, скрипя сердцем, я уже прочитала эту фразу последнюю. В общем, пусть наша любимая Анастасия Дрозд не унывает, особенно с приходом осени. И для этого хотелось бы ей поставить какую-нибудь песню с пожеланиями радости, добра, здоровья. И еще раз всем привет! А вот как раз давайте послушаем песню «Не надо печалиться». Главный клич в этой песне как раз об этом.
2: Колышется дождь,

0: Программа поздравлений.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Праздников много, наверное, не бывает, и чтобы поводов для поздравлений в эфире на радио Алиса Плюс стало еще больше, я напомню сейчас и периодически буду напоминать об этом, как вы можете с нами связываться, какими способами. Самый-самый первый, мой любимый, это звонки в прямой эфир, которые направляйте по номеру 654-25-300, набирайте, дозванивайтесь и поздравляйте, напомню, сегодня 29 августа. Если вдруг у вас, просто нет возможности говорить, вы можете с нами связываться и посредством смс-сообщений, направляйте их в WhatsApp, в Viber, обычные тоже, номер универсальный 20-20-10-16, или размещайте во всех ярких праздничных красках поздравления у нас на сайте alisaplus.lv. И вот как раз-таки следующее я вижу для человека, у которого сегодня день рождения, и мы уже вас поздравляли, Вера Ивановна Юрченко. Дорогую тетю, пишет племянник Андрей, и его семья из Ливан присоединяются. С днем рождения тебя поздравляем. Вас сегодня поздравляем с этим чудным ярким днем, с днем рождения, дорогая. Будьте счастливы во всем. Мы желаем вам прекрасных в жизни радостных побед. И желаем жить, как в сказке, много зим и много лет. Пусть сбываются желания, и все будет лучше всех. Счастья, смелости, везения, жизни красочные, без бед. Мы присоединяемся, Вера Ивановна, еще раз с праздником. С днем рождения, долгой, красивой, увлекательной, беспроблемной вам жизни.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, если вам захотелось чего-то сочного, горячего, действительно вкусного и без энергозатрат и по времени тоже, чтобы что-то готовить, Донер Кинг с нами в этом часе. Это, мне кажется, отличная и очень вкусная идея. И там вас ждут сочные кебабы, ароматные бургеры, свежие салаты, донер-боксы, хрустящая картошка фри. И если вы любите курицу, тогда вашему вниманию тоже все в ассортименте доступно. И крылышки, и наггетсы, или стрипсы. Также в меню кесадилья, багеты и множество других вкусных блюд. И это невозможно продолжать работу после всего этого меню мною оглашенного. Ну, практически всего. В Краславе найти Донер Кинг можно по адресу улица Аронсона, 5А. Телефон для предварительных заказов 22-44-88-48. А в Даугавпилсе вас ждут на улице Сакни, 21, телефон 28-08-05-00. Если вы не любите ждать, позвоните заранее, оформите заказ и заберите его в удобное для вас время.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Вот она, любовь окаянная. Песню уже кто-то узнал, а кто-то ее звучание очень долго ждал. Ну как долго? Буквально минут 10. Сергей, дождались, настраивайте громкость. Также привет Аглаида друзьям своим передавая, попросила какую-нибудь душевную песню в исполнении Надежды Кадышевой. Мне кажется, мы попали в оба варианта.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Юлия, передайте, пожалуйста, Евгению от Евгения привет. Он там мучается, работает, а я отдыхаю. А вы знаете, Евгений, давайте вас назовем номер два, потому что номер один Евгений словил привет. Как-то вот последняя ваша фраза, а я отдыхаю, а он работает, мой товарищ. Ну, как-то не очень звучит. Но, тем не менее, Евгений, мы вам желаем, не знаю, может быть, и не только вдохновения, но силы. Так главное самое, крепких-крепких нервов продержаться до завершения рабочей смены. Алиса Плюс, здравствуйте. А мы хотим поздравить любимого сына Егора, мамины любовь и папину гордость. Ему сегодня исполнилось 12 лет, день рождения, и, дорогой сын, ты из мальчика потихоньку превращаешься в парня, который сильный, здоровый, хорош собой не только внешне, но и внутренне. Дорогой наш сын, желаем жить так, чтобы каждый день приносил удовольствие и пользу. Пусть у тебя будет любимое хобби, тяга к учебе, встречи с друзьями и множество дней, наполненных радостью и счастьем. И песню, кстати говоря, вот здесь мне даже думать не пришлось. К поздравлениям все родные и близкие присоединились и заказали именно эту. Егор, быть молодцом во всех делах желаем и мы. Все желания пусть сбудутся.

0: эфире программа поздравлений.
1: И еще одна пауза для информации. Напомню, что в этом часе с нами место, где помогут не думать о том, чтобы такого вкусного съесть. В Донер Кинг сочные кебабы, ароматные бургеры, свежие салаты, донер боксы, картошка фри, очень даже хрустящие куриные крылышки, наггетсы, стрипсы и многое другое. И находится Донер Кинг в Краславе по адресу улица Аронсона, 5А, контактный телефон 22-44-88-48. А в Даугавпилсе Донер Кинг находится по адресу улица Сакню, 21, и телефон также зафиксируйте. Это нужно для того, чтобы не ждать. Позвонили заранее, оформили заказ и забираете его в удобное для вас время и наслаждаетесь. Так вот, Даугавпилс, контактный номер телефона 28-08-05. 2-0. Ну и на всякий случай еще разок. 28-08-05-2-0.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstāks nekā pie mums. Jā. Zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir – jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, Meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vēmēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
4: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты.
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимой тёще Ирине Сергеевне пишет Александр, соседке по даче Татьяне. Хочу передать привет. Как у нас все здесь здорово организовалось. И соседи на месте. Отдыхаем, наслаждаемся летними деньками. В кавычках почему-то, что с погодой, что ли, не повезло. Но зато повезло с компанией. И вообще, Александр, я скажу, а вот когда с тёщей никаких тёрок и такие взаимоотношения, когда она еще и лучший друг, с которым по душам поговорить можно. Вот это красота! Да и вообще здорово, когда соседи вхожи в двор. А вот как к себе домой, даже звонить не надо. Ирина Сергеевна крикнула через забор: «Таня, заходи!» И она уже тут же на пороге. Пусть в удовольствие субботний вечер проходит у каждого из вас.

0: эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, добрый вечер вам и всем, кто на волнах Радио Алиса Плюс. Спасибо большое за передачу, Геннадию. Спасибо вам, что участвуете и принимаете участие. Каждому говорю спасибо, но вы так сказали, спасибо за программу, как будто бы она уже завершается. А еще у нас три с небольшим хвостиком часа, поэтому смело присоединяйтесь. Контакты, как всегда, готовы напомнить. Звонки осуществляйте по знакомому номеру 654-2500. Звоните, поздравляйте, просто песню попросить, конечно, можно, но это сделать возможно и в смс-формате. Пишите, если так будет удобнее, 20-20-10-16, и на сайте поздравления размещайте. Он открыт, alisaplus.lv, пока еще есть свободные вакантные места. Так вот, я хочу передать привет единственной, пишет Геннадий, своей любимой принцессе, конечно, Бронечке. И можно песню Миролюбова «Гуляй», конечно, можно. Клевых вам выходных.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А давайте-ка еще разок пробежимся по вкусным позициям Донер Кинг. Именно они с нами прямо сейчас в этом часе. Где попробовать попутно, я напомню, обязательно. Если вы хотите кебаб, пожалуйста. Бургер без проблем. Хрустящая картошка фри легче простого. В Донер Кинг выбор такой, что определиться в принципе непросто. И сочные кебабы, и бургеры самые ароматные, свежие салаты, и донер боксы, и наггетсы, и стрипсы, и куриные крылышки, кисадильные. Дильи, багеты, множество самых вкусных разнообразных блюд. Донер Кинг в Краслове находится по адресу улица Аронсона 5А. Заказы принимаются, как всегда, по тому же номеру телефона 22-44-88-48. А в Даугавпилсе Донер Кинг расположился на Сакню 21. Контактный номер телефона 28-08-05-00.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: да, а все-таки это нет, не лучше, чем да.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
2: Мария Малиновская, вы давно не объявлялись на радио Алиса Плюс. Сообщение прислали с пожеланием послушать песню, которая слегка отличается от жанра всего плейлиста в этом часе. Но с удовольствием эту песню мы дарим вам.

0: Время летит, как скорый поезд, 18.03. Уважаемые пассажиры поздравительного вагона радио Алиса Плюс, запевайте песню любимую, только предварительно сообщайте, какую, и все вместе споем, чтобы весь город слышал. Да что там город? Нас слушать можно ведь где угодно. Вы уже знаете и пишете, и звоните, и оставляете сообщения из разных стран и городов. Главное знать, где нас слушать. Заходите на сайт alisaplus.lv или через приложение. Поздравления там также размещайте, есть такая возможность. Либо звоните в прямой эфир 654-25-00 и смс-ками закидывайте с разными поводами и музыкальными желаниями. Вот их уже присылайте и в WhatsApp, и в Viber, там тоже номер 20-20-10-16. Давайте продолжать.
1: В эфире программа поздравлений.
0: А прямо сейчас будет пауза. Пауза информационная. Если кому-то из вас захотелось сменить обстановку, это можно сделать буквально в считанных километрах. Отправиться в усадьбу Ильзенберг. Именно о ней сегодня снова расскажу. Находится в Литве, у границы Литвы и Латвии. Это старинное поместье, и расположилось оно между двух живописных озер. Ильзенберг – это полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Ильзенберг разбит самый большой виноградник в регионе. И во время экскурсии вы узнаете не только, как производится вино, но и продегустируете продукты виноделия с любовью и вручную изготовленные именно там. Ильзенберг – это прогулки по старинному английскому парку, отдых у воды, экскурсии по дворцу эпохи позднего классицизма. Мост любви, прогулки на электрокатамаране с аудиогидом, мероприятия, животные, вкусная еда, взращенная, между прочим, без химии. Для групп экскурсии доступны круглый год по предварительной записи, а индивидуальных гостей ждут по выходным и праздникам аж по октябрь. Приезжайте в Ильзенберг, Литва, район Рокишкис. А больше информации на сайте ilzenbergas.lt.
2: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
1: В эфире программа поздравлений.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», здравствуйте из Англии, вам большой-большой привет. И самый главный привет с помощью вас хотелось бы направить в Голландию человеку, которого я люблю просто до Луны и обратно, если можно так сказать. Конечно, можно, Наталья, мы все понимаем. И еще мы понимаем тот факт, что вы прямо сейчас, как и вчера, в принципе, на видеосвязи с любимым человеком. Данил, кстати, наконец-то мы озвучили ваше имя, вам привет огромный! С большим таким горячим, воздушным поцелуем и крепкими объятиями. Вы в Голландии, это 100% я знаю. Песню для вас мы тоже подобрали. И хотелось бы, чтобы вы действительно уже встретились как можно скорее. И это точно произойдет, потому что большому чувству километры не помеха. Хорошей вам субботы.

0: солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.
2: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще одна минута для информации. С нами в часе этом поместье Эльзенберг, одно из самых атмосферных мест в Литве, подходящее для отдыха хоть всей семьей. Огромный парк-музей под открытым небом на территории почти площадью 18 гектаров. Представьте только себе 18 гектаров природы, тишины, прогулок атмосферных, трехкилометровые дорожки, оборудованные уютные места для отдыха. И настоящая легенда поместья – это еще и дуб, которому около 900 лет. Место идеальное. Идеальное для прогулок, для проведения личных мероприятий и праздников. Но в Эльзенберг и свои развлекательные программы для гостей проходят. На территории также работают кафе, ресторан есть парковочные места, чтобы провести целый день с удовольствием. Приезжайте и вы. Литва, район Рокишкиса. Более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
0: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
1: А Людмила написала так. Откуда вы написали-то? А, Прейли с нами на связи. Людмила, доброго вечера. Я давненько и от вас сообщения не видела, но вы не просто хотели любимую песню послушать, как всегда скромно ее заказав. А вы передаете в крыжи подруге своей горячо любимой Анете Лукьяновой огромный пламенный привет. И, конечно, из Прейли не наездишься в крыжи, но вроде бы и километров не так уж и много. Но для того, чтобы подругу любимую обогреть своим приветом и хотя бы дистанционным присутствием, это всегда мы за и с легкостью. Анита, ловите песни для вас. Хорошего вам вечера.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А вот эта просьба музыкального характера, она уже слегка поскромнее. У кого-то такое настроение, романтикой пропитанное. Ольга написала: «Хочу любимый свой дуэт». И этот дуэт давным-давно сложился, и не только лишь в песнях. И так захотелось услышать определенную песню. Ох, какая песня. Будем слышать прямо сейчас. Есть у нас, конечно, даже могли и не спрашивать. Знали, что звучало уже не единожды. Приятного прослушивания.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Юльчик, здравствуйте. Вы совсем недавно говорили, что поезд продолжает свой скорый ход. И вагон поздравлений Алиса Плюс, он продолжает тоже принимать пожелания. Так вот, и мы к вам в этот вагон прыгаем прямо сейчас и с удовольствием поздравляем вновь Юрченко, Веру Ивановну, Вера Ивановна, и Литва, и Латвия, Висагина Склайпеда, Рига Даугавпилс. Рассказали, какая вы замечательная женщина, и настолько у вас все хорошо и положительно, что даже добавить нечего. Вот пусть это все у вас сохранится и даже приумножится. Живите, здравствуйте, долгие года, а все ваши близкие, дочь Галина, сестра Ольга, родные, я уже сказала, да, Литва и Латвия с нами на связи, вот все они, Вера Ивановна, они души в вас не чают. Вы, наверное, душа этой семьи. Мы поздравляем вас с праздником. Еще раз, 3 сентября мы знаем, у вас и годовщина свадьбы. Не за горами, поэтому продолжим за любовь.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А тем, кто присоединяется, прямо сейчас подключился к 101.6 FM, я напомню, что в этом часе с нами место очень интересное, где будет интересно не только взрослым, но и детям. Это усадьба Эльзенберг. Поместье находится в Литве. На территории одна из самых примечательных, необычных детских площадок Литвы. Если вдруг собираетесь поехать на экскурсию со своими детьми, вот как раз-таки им будет чем заняться. Площадка большая, интерактивная, познавательная. Но Эльзенберг — это еще и знакомство с животными. И там живут альпаки, павлины, черные лебеди, овцы, козы, коровы и многие другие обитатели, которых особенно любят дети. Гости могут отправиться еще и на прогулку по парку, посетить всевозможные экскурсии, экскурсии по дворцу, к примеру, винодельни, а также узнать секреты животных Эльзенберга в рамках специальной программы. После прогулки, если вдруг уже силы иссякли, можно подкрепиться и восстановить их в местном кафе или ресторане и спокойно насладиться неспешным отдыхом. Более подробнее на сайте ilzenbergas.lt, Литва, район Рокишкиса.
2: Мирное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Доброго вечера, я поспешу сказать, пока еще не знаю кому, но суббота хороший, пожелать лишним не будет. Здравствуйте.
1: От имени, от своего имени Вера Ивановна Юрченко. Большое спасибо вам за такие проникновенные слова, которые прочитаны в мой адрес. Очень приятно было слышать. Ваш голос я всегда узнаю, всегда с вами связываюсь. Ну, в смысле, только пишу вам. И вы всегда отмечаете, что я проявляю активность, что я постоянно в эфире. Но я не могу пройти мимо своих друзей, не поздравить их с днем рождения. Поэтому и мне в ответ посылают те же самые поздравления. Поэтому всего вам хорошего. Дай Бог вам терпения, удачи, счастья, здоровья. Всего самого-самого хорошего. Спасибо вам за ваш труд.
0: Верочка Ивановна, я вас хотела бы обнять, да далеко вы от меня находитесь, с праздником вас, с днем рождения, и столько пожеланий в наш адрес очень хороших, как будто бы сегодня, как будто бы день рождения даже лично у меня. Спасибо вам, хорошего праздника, пусть все у вас будет хорошо. А мы прямо по курсу будем вспоминать, что же такое осень. Добрый вечер, Алиса Плюс. Мне кажется, уже актуально. И с нами случилась осень, уже звучала песня в исполнении Мари Краймбрери, но группа ДДТ сегодня еще не была. Поэтому Светлана предложила такую интересную музыкальную мысль. В эфире, Светлана.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС, WhatsApp, Viber.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Размер имеет значение.
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: Раиса Богданова звонила, говорит: Юлечка, простите, прогуляла вчера программу поздравлений. Тоня себе надумала кофе со мной выпить. И я вот приехала, и мы этот кофе пили. А потом всю ночь не спала, потому что программу-то уже все закончилась. Ранька, мне кажется, вы ночью не могли уснуть не от того, что программа закончилась сегодня наверстаем, а от того, что много кофе выпили. Тони Сельченкова, и, конечно же, привет, здоровья и как можно больше таких вот душевных посиделок. Но с кофе, конечно, аккуратнее, не переборщите.

0: Программа поздравлений.
1: А виртуальную прогулку по поместью Ильзенберг, которая в Литве находится, устроим еще раз. И это не только красивая усадьба со своей историей, это же еще и одна из самых известных органических хозяйств целого региона. Обрабатывают в Ильзенберг более 1200 гектаров земли, выращиваются натуральные продукты, развивается собственное молочное производство. И все это, конечно, по принципам экологичного земледелия. То есть безо всяких искусственных добавок и без химии. В Ильзенберг создают более 100 видов натуральной продукции, а местные вина уже не раз получали престижные награды, включая звание «Литовский продукт года». Ну и, конечно же, гордость усадьбы – это один из крупнейших виноградников в странах Балтии. Кстати, продукты или вина можно приобрести на территории усадьбы или продегустировать. Для гостей проводят дегустации и экскурсии по винодельне, прогулки на современном электрокатамаране по озеру Илгис с красивыми видами и аудиоги. Ильзенберг, Литва, район Рокишкиса. Приезжайте, отдыхайте и привозите впечатления. А более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
2: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним...
0: Программа поздравлений.
1: Юльчику и всем слушателям, тем, кто постоянно на 101.6 FM, привет огромный. Как грустно, пишет Янис, что лето уже заканчивается. А, кстати, Янис, вы, мне кажется, второй, кто сегодня об этом взгрустнул. Я была первая в самом начале программы поздравлений. С радостью хотела бы повторить заново. И еще столько планов осталось, столько хотелок. А можно послушать позабытую песню Ани Лорак «Я не могу без тебя». Вот видите, первая хотелка уже сбывается. Будем слушать, конечно. Лето только у нас заканчивается на самом деле. Где-то далеко, где-то оно, лето, это круглогодичное. Всегда жара. Пусть возможность будет полететь и у вас навстречу лету. Ну, а еще лучше, пусть оно в родных пенатах продлевается.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А можно ли поздравить с днем рождения? Слушайте, этот вопрос нужно навсегда забыть. До 9 часов вечера можно поздравлять и нужно. 654-2530, звоните, поздравляйте, говорите любимым, что вы чувствуете по отношению к ним, передавайте приветы, песни, музыкальные вкусы свои посвящайте. 20-20-10-16 или пишите вот сюда, на этот номер телефона, или в мессенджерах пишите, тоже его набирайте и пишите. 20-20-10-16. А поздравления для Александра, у которого сегодня день рождения. Александр, самое главное, чего вам пожелали, быть здоровым и никогда ничего не бояться. Все получится. И вот тут я тоже соглашусь. Вы, главное, не соглашайтесь на меньшее, только потому, что начинать сначала страшно. Чтобы было всегда вам куда и кому возвращаться, куда ехать. Ради чего вставать утром. И пусть обязательно будет с кем разделять минуты счастья. Успехов вам!

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. А как вы думаете, кого мы хотели бы поздравить, присоединяясь? Вы знаете, Вера Ивановна Юрченко, если вы нас слушаете, как вы сказали, не прекращая, и хочется слушать бесконечно, то для вас еще одна порция пожеланий подъехала. Всех благ, всего самого-самого хорошего, всего самого наилучшего в жизни вашей. Пусть все будет на 101,6% хорошо. Главное, будет пусть здоровье крепким. Еще раз с праздником. А поздравления от кого эти? Это Светлана. Вы когда-то работали вместе, коллега ваша из прошлого.
2: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стикси я под полубокс.

0: А вечерочек-то хорош, субботний, выходной. 19:03. Друзья мои, это говорит только об одном. Я вас, во-первых, всех с удовольствием еще раз приветствую. Еще лучше, буду рада вас услышать в программе поздравлений. И да, она продолжается. На волнах 101.6. До 9 вечера, 2 часа целых, экватор пройден.
1: Виниловая.
0: 654-25-00. Набирайте знакомый номер, и ваши голоса тоже в эфире прозвучат. Заполняйте его чем-то хорошим. А можете просто написать нам 20-20-10-16 и отправить сообщение в WhatsApp, либо же в Viber. Сайт alisaplus.lv. Напомню, еще одна возможность. Не упустите, используйте все возможности по максимуму. А я к вам, пишет Нина, за мурашками. И у меня почему-то сразу мот в голове всплыл, но нет. Тамара Гверцители по небу босиком. Ниночка, подписка на мурашки оформлена и можете даже не продлевать.

усталой поступью по жизни идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А как-то жарко стало в эфире, телефону все звонят, дозвонят, и это хорошо, это я люблю. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, рада вас слышать, но голос пока ваш не знаком мне.
2: Не знаком. Мне хочется поздравить дорогую Веру Ивановну Юрченко.
1: Ах, вот оно что! А кто поздравляет?
2: Поздравляет Светлана. Мы когда-то вместе работали. Мое поздравление уже звучало. Вера Ивановна, милая, любимая, дорогая, хочется поздравить вас и пожелать вам сибирского здоровья на долгие-долгие годы, чтобы вы радовали своего прекрасного мужа, чтобы вы радовали своих детей, своих внуков, правнуков, чтобы у вас все в жизни было прекрасно. И если можно, пусть прозвучит песня «Буду небом и землею» Ашурова.
1: Я себе сейчас музыкальный подарок ваш зафиксирую, и поскольку я вот так вот сходу с лету, скорее всего, его не отыщу, другая песня прозвучит. Вера Ивановна, вы, если слушаете, и рядышком с вами ваш любимый человек, с которым 3 сентября-то годовщина свадьбы будет, послушайте очень-очень замечательная песня. С днем рождения вас еще раз, я уверена, что эти возгласы в ваш адрес, они будут звучать. По крайней мере, до конца программы поздравлений это говорит только о том, что вы человек замечательный.
3: Еще один год пролетел, будто миг, будто вспышка салюта в ночи новогодней. И шампанское снова стоит в этот день на столе. Пусть твердят все вокруг, ты привык. Я и сам понимаю сегодня, я привык к самой лучшей из женщин на этой земле. Пусть сединой года прожитые отмечены, я, как и прежде, принесу тебе цветы. Ведь нет другой такой в подлунном мире женщины, чтоб так меня любила бы, как ты. И пускай за окном, как обычно, метет ежегодная наша январская вьюга, ничего изменить не подвластно течению лет. Кто-то скажет «привык», кто-то скажет «они просто любят друг друга», и другого прочтения этому попросту нет.

0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
4: Артему Ковалеву от друзей пламенный привет. Пусть выходной сегодняшний день принесет тебе, Артемка, много улыбок, приятностей всяких, хороших моментов и отличного настроения. Артем, ловите ваш привет. Улетел. Есть еще один музыкальный. Добрый вечер, Юлечка и слушатели. Добрый-добрый. А вот мне как к вам обращаться? Почему вы все это в секрете держите? Не держите в себе. Напишите обязательно 20-20-10-16. Тем более вы знаете номер, от вас же сообщение прилетело. А можем ли мы послушать песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет»? О, там для меня, конечно, горит очаг. Будет песня прямо сейчас. Хороших выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Учебный год не за горами. Гентара Мебелос позаботится об уютном старте. Только до 1 сентября в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 30% на матрасы Лавиатон. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
5: И привет есть, и поздравления имеются. И начнем, наверное, с более торжественной части. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы Брониславу поздравить с днем рождения. Валентина и Александр Быстровы. Здоровья, счастья желаем. Всего самого-самого простого, но самого ценного. Чтобы не просто долгих лет, а хороших лет. Наполненных заботой, вниманием, теплом, приятными новостями, с такими же приятными встречами и радостными событиями. Мы присоединяемся, Бронислава. Поздравляем, живите долго-долго и счастливо. И также песня «Первое слово дороже второго», которую просили для вас, она еще и прозвучит для Раисы Богдановой. Ранька, вам в ответ думали, Тоня Сельченкова привет и не будет посылать? Конечно, еще как!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Так хорошо, и какие душевные, красивые песни звучат на любимой, дорогой радиостанции «Алиса Плюс». Здорово и приятно жить в нашем замечательном городе в Даугавпилсе с такой прекрасной компанией. Гринька счастлив, и он желает всем этого прекрасного настроения, и пусть это счастье передастся на каждого из наших слушателей. А еще вы попросили песню Анжелики Варум «Городок». Песня будет, конечно. Я постараюсь тоже не взгрустнуть, прослушивая именно эту вещь. А еще самое приятное, что праздники, они продолжаются. И вот, к примеру, вчера у сына был день рождения. И, конечно, Егоршка – самый-самый лучший, самый любимый и родной для родителей сын. С днем рождения, Егор! Пусть и с прошедшим. Мечтаний, мечтаний и еще раз мечтаний. Пусть все сбудется.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вечерочка доброго, Юля. Песня «Пластиночка» засела в голове, но мы хотели бы попросить для нашего друга другую песню «Одинокий мужичок за 50». Эта песня давно не звучала. У него сегодня юбилей, к тому же. И хорошо, что имя юбиляра вы-то написали. Самое главное, Евгений, поздравляем вас с праздником 5-0. Вся жизнь, она только впереди у вас. Пусть все будет хорошо. Здоровья крепкого вам, уверенности в своих силах и людей таких рядом, с которыми можно и дело решить, как говорится, и от души посмеяться. Пусть будет много хороших поводов посмеяться.

0: эфире программа поздравлений.
1: Эшен, Валда и Нари, привет огромный от Евгения и Юры. Сестричка, мы тебя очень сильно любим. И песню попросили Виктора Королева. «Хрустальный замок» скоро зазвучит. И Нара, дождитесь, как только передадим еще один привет. Их сегодня много. Пусть и ваши заполняют наше эфирное радиоалисовское пространство. Только напишите или позвоните. Вот какой способ более предпочтителен для вас или удобен. Номер для сообщений 20-20-10-16, не путайте, а вот звонить уже можно и нужно прямо сейчас по номеру 654-25-00. Тони от Евгения с любовью и с теплом, и сегодня привет. И от всего сердца своего хочу пожелать, чтобы улыбка расцветала на твоем лице, любимая моя, вновь и вновь. А сердце, оно всегда наливалось счастьем и согревалось любовью. Пусть день тебе подарит радость и мечты. Пусть выходные исполняются все твои заветные желания. Вот это я понимаю, Тонечка. Вот это привет! Вас Евгений очень любит, это чувствуется, обожает. Музыкальный подарок для вас, в том числе в эфире.

0: А даже никакая отбивка в эфире не успела прозвучать, как кто-то к нам пытается дозвониться в эфире. Я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Слушайте, у вас такой голос томный. А могу ли я узнать, как вас зовут? Алло, только не говорите, что вы куда-то пропали, или у вас нет связи, или вы меня не слышите. Что-нибудь хотя бы кивните, а я как-то экстрасенсорно пойму, что вы на связи. Ну или что-то скажите. Алло. Какой вы молчун! 654-2530, перезвоните еще раз, и мы с вами уже точно договоримся. Есть еще один месседж. И вот некоторые люди, они сегодня, им просто не отдыхается. И пишет Анфиса, что я сегодня, например, тоже занимаюсь закрутками. Слушайте, вчера Ирина или кто-то писал, что у нее маленький консервный завод. Сегодня вы решили по персам пройтись. А отдыхать-то когда, люди? Но вот следующие слушатели, они точно едут отдыхать. А вы знаете, а мы тут едем в центр города. На трамвае сегодня. Слушаем радио «Алиса Плюс». Это почему вы до сих пор едете? Все едете, доедете, доедете. Я знаю ответ на этот вопрос. Потому что вы, Кристина, радио «Алиса Плюс», слушали скромно в своем наушнике. Она даже с колонкой. Ну, конечно, побочный эффект вас могут выгнать и пойдете пешком, а это еще дольше. Но зато с музыкой веселее. Хорошего пути и классного вечера.

Очень надеюсь, что я сейчас приму звонок, и человек все-таки будет на связи. Здравствуйте. Ага, до свидания. А вот так вот быстро и поговорили, даже не начав. 654-25-00, перезвоните еще раз.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Тони от друзей из столицы, из Риги, само собой, привет. Сегодня не просто суббота, не просто хороший вечер, Тонечка, где вы можете неспешно отдыхать или провести время со своими близкими, друзьями, с семьей, с кем угодно. Сегодня день гуляния по крышам, и очень хотелось бы взглянуть на этот календарь у ваших друзей. Откуда они все эти праздники берут, а может быть, они придумали свой новый и запустили его куда-нибудь в сеть, чтобы и мы могли подсматривать и поздравлять вас попутно. Так вот. А ваши друзья пишут, что крыши – это чудесное место на карте нашей планеты. Они не имеют границ иных, кроме небесных. Ой, вот это, конечно, так себе сравнение. Они принадлежат всем и никому. Территория кошек, это территория голубей, территория других каких-то существ. И крыши – это где-то откуда-то из сказок, где вы главный герой. Вы знаете, Тонь, я, конечно, песню поставлю, но что касается крыш, вы не гуляйте, это опасно. Лучше по тротуару.

0: эфире программа поздравлений.
1: А кажется мне, что мы будем Гринька, вашего сына, с прошедшим днем рождения поздравлять. Здесь, конечно, все официально. Егора Маргевич, с днем рождения с прошедшим. Но я 100% угадала. Егора поздравляет крестный, Вита присоединяется, мы тоже хотели бы. Ну и, конечно, его родителям привет пламенный, Алле и Григорию. А чего же вам такого, Егор, пожелать? Наверное, чтобы все, без исключения, мечты сбывались. Ну а родителям мы хотели бы песню. Курас Валерий с самолетиком своим уже взлетает. Он направляется на тот берег Двины. Ловите!

0: эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, дамы, дамовладельцы, доброго вечера снова. Как вы понимаете, у нас есть ровно час, поэтому 654-25-00, набирайте знакомый номер, поздравляйте. Если песню просто послушать, просто в дорогу, просто какому-то хорошему человеку, почему бы и нет, вместе с приветом можно запаковать и на 101.6 FM послать. Пишите сюда или на сайте, говорите о своих праздниках. Поздравляйте, не забывайте имена. alisaplus.lv. Ну а теперь погнали.

0: кто-кто.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Привет, радио Алиса. Можно песню заказать? Высоцкого, конечно, можно. Кони привередливые. У товарища праздник, мы хотели бы Николаю Костецкому выразить благодарность. А вот, кстати говоря, Николай, что вы празднуете сегодня? А мы не знаем. И с днем рождения вас поздравлять как-то было неправильно. Я все выясняла, но друзья решили это все оставить за кадром. Но всего хорошего не лишним будет вам пожелать.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Алиса Плюс. Кажется, я пропустила привет, а может быть и Айвор пропустил привет. Катенька, мы с удовольствием повторим еще и с песней, как всегда. Упаковали, отправили, Айвор, ваше дело только словить. Вас очень любят, это не секрет. Мы ждем свадьбу, это тоже не секрет. Сентябрь, скорая свадьба будет, это еще один не секрет. В общем, одни хорошие новости.

0: эфире программа поздравлений. Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
2: Алиса Плюс, здравствуйте. Юлия, помните, песню звучала, Валерий Корос исполнял которую? «Самолетик». Так вот, мы-то словили, мы его поймали. А можно, в свою очередь, поблагодарить Виталия и Виту? Конечно, можно. И их замечательных детей за такой классный праздник. Спасибо, что были с нами. Вы классные. Мы вас очень любим. И ответку на тот берег тоже отправляем. Хороший смысл у этого бумеранга. Но, правда, вот начало я долго думала, что эту за песню вы захотели. Откуда ты на мою голову взялась? Валерий Меладзе уже в эфире.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber. Даже, думаю, не имеет смысла говорить, что и эта песня прозвучит, и можно.
2: Замечательно.
1: Единственное, что напомню, контактный номер телефона, чтобы, если вдруг вы не успели высказаться или что-то послушать, говорите об этом прямо сейчас. 2020-1016. Пишите.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: От соседей наших из Литвы, из Висогинуса, если быть конкретной, прилетел привет, друзья, всех с окончанием лета, Даугавпилсу привет, мы надеемся, пишет наш слушатель из Висогинуса, вот здесь, видимо, большая команда, мы надеемся, что лето было у всех отличным, что были какие-то свои воспоминания, если что-то и потерялось, то что-то или кого-то нашли. Ловите последние летние денечки, наслаждайтесь и не пропустите. Гуляйте, целуйтесь, обнимайте и кайфуйте.

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А скоро будет 3 сентября, написали наши слушатели. И вы знаете, я думала, будет песня Михаила Шуфутинского. И снова 3 сентября. Но нет. И календарь мы перевернем. Это, конечно, тоже подтолкнуло меня к этой мысли. Но нет. Будем отмечать день рождения нашей принцессы. Снова все вместе соберемся на том берегу, как у Малинина, да, вы заказывали частенько. Соберемся на нашем берегу, и будет так классно. Ивановы и Маргевичи – это неразлучная формула. А песня уже для вас в эфире.

0: эфире программа поздравлений.
1: А совершенно недавно Николай звонил, который день рождения отмечает, и он искренне поблагодарил всех своих друзей и заказал песню «А нам все равно». Вот такой вот подход, мне нравится. Все равно все будет здорово. Правда, Николай, дождитесь, а я приму пока звонок. Кто-то стремится попутно, если я говорю, то я и поздороваться смогу с вами с удовольствием. Здравствуйте.
2: Юлечка, спасибо большое за передачу.
1: Вы уже традиционно, Раенька, да, вот под конец программы поздравлений выжидаете и думаете, а вот сейчас я как дозвонюсь. Спасибо и вам за хорошие слова. Спасибо большое.
2: Спасибо, Юленька моя хорошая. До встречи.
1: До встречи. Услышимся следующую пятницу. Надеюсь, не пропустите. Но только если
2: конечно,
1: с подругой.
2: Нет.
1: Только если с подругой куда-то не забуритесь. Это дело хорошее.
2: Конечно. Спасибо, песенки очень хорошие были.
1: А вот сейчас еще одна такая же будет не менее хорошая, так что предлагаю послушать. Фортепиано начинает этот прекрасный шедевр. Хорошего вечера вам, Раенька. Спасибо большое.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Друзья мои, временно нам с вами придется распрощаться. Все поздравления 100%, 101,6% были донесены до эфира. Эфира на волнах радио «Алиса Плюс». Ну, а временно придется, как я уже сказала, да, распрощаться. Вы, главное, не скучайте, потому что толк в отменном отдыхе вы точно знаете, как никто другой. А за эти 4 часа под ваши песни и поводы для поздравлений, вот лично я, Юля Сергачева, я отдохнула душой и надеюсь, что это взаимно. Не прощаюсь, всего доброго в эти выходные. Услышимся обязательно на волнах радио «Алиса Плюс». Пока!

Алиса Плюс.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно, кажется.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

только уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.